Мы учили магнин ундо. Хьючи очи санквай мухач магутини. Когда кучи нам ты отыты, учили вач дуба крачиньо. Ты бафты, дуба нерашин ундо. Ты ба духач макиткити. Хачиме я инаса, а то я втеса. Нараме учили вач ты бафтиньо. Хагеба мудочи тягином ундо. Тиба катахара ухач, магуте нубачинни, ката у каташа, нубашин шоле. Хагеба юкуачи жачи дуба, нанаме шахач магуте, шоумен нанте тиба юкуачи хирёгуте, уширувач кэрашин шоле. Тиба уфте дуба мыграшин ундо. Кушибуне маачиньо, яр маваш, мик маваш, тиккя, миги маваш до. Лёагеши тобин ундо, умбанаты ёнгчикэри, тобягаты. Хагеба ёкуачи, хирачи очи, хирачи очи. Тиба ёкухара вти, тибушну магинобаши. Лори ори магинобачиньо, ухуики шиншоре. Ты ба мы хара уйти агути.